0: ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱨᱮᱥᱤᱰᱮᱱᱥᱤ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱱᱛᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱥᱮ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱢᱟ ᱟᱞᱮ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱛᱚᱨᱚᱯᱷ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱦᱟᱨ
0: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱟᱠᱟᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱟ
1: ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱮᱠ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱟᱨ ᱫᱤᱛᱤᱭᱚ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱢᱟᱱᱚᱥᱤᱠ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱢᱟᱱᱚᱥᱤᱠ ᱯᱨᱳᱜᱨᱮᱥ ᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱫᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤᱭᱟᱭ ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱥᱚᱛ ᱨᱮ ᱮᱜᱟᱣ ᱤᱫᱤᱭᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱟᱭᱟᱜ ᱢᱟᱱᱚᱥᱤᱠ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱚᱵᱮ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱯᱨᱚᱛᱮᱠᱴᱤ ᱢᱟᱱᱩᱥ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱤᱡᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤᱜ ᱟᱠᱚ ᱛᱚᱵᱮ ᱟᱱᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱜᱚᱦᱚᱲ ᱤᱫᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱟᱠᱚ
0: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮ ᱢᱟᱱᱚᱥᱤᱠ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱨᱮ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱚᱲᱚᱭ ᱮᱢᱟ
1: ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱨ ᱫᱤᱠ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱮᱠ ᱯᱨᱚᱛᱷᱟᱜᱚᱛ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱚᱠᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱮᱢᱟᱵᱚᱱᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱛᱷᱟᱜᱤᱛ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱟᱵᱚ ᱥᱤᱠᱠᱷᱤᱛ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮ ᱥᱤᱠᱨᱤᱛᱤ ᱮᱢᱟᱵᱚᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱤᱱ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱚᱥᱤᱠ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱚᱠᱟ ᱟᱢ ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱥᱚᱛ ᱨᱮ ᱥᱟᱦᱟᱡᱽᱡᱚ ᱢᱮᱭᱟᱭ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱢ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱟᱱᱟ ᱟᱢ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱮᱢ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
0: ᱡᱮ ᱯᱨᱚᱛᱷᱟᱜᱚᱛ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱨᱚᱛᱷᱟᱜᱚᱛ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱠᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱢᱟᱱᱚᱥᱤᱠ ᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱵᱟᱭ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱱᱤᱥᱪᱚᱭ ᱛᱮᱭᱟᱨᱟᱭ ᱟᱥᱚᱞᱮ ᱯᱨᱚᱛᱷᱟᱜᱚᱛ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱢ ᱧᱟᱢᱟᱢ ᱛᱚᱵᱮ ᱟᱱᱟ ᱟᱢᱮᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮᱧ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱞᱟᱵᱷ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱚᱱᱩᱵᱷᱩᱛᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱤᱱᱛᱟ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱢ ᱥᱟᱵ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱨᱚᱛᱷᱟᱜᱚᱛ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱯᱨᱚᱛᱷᱟᱜᱚᱛ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱨᱮ ᱟᱴᱠᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱝᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱟᱱᱚᱥᱤᱠ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱡᱮᱢ ᱞᱟᱜᱟᱣᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱮᱢ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱮᱢ ᱮ ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱚᱥᱤᱠ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱟᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱣᱫᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱪᱮᱫ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱣᱫᱟ ᱟᱵᱚ ᱠᱤ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱥᱤᱠᱠᱷᱤᱛ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱵᱚᱱ ᱢᱚᱱᱮ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭᱟ
1: ᱯᱩᱨᱟᱹᱯᱩᱨᱤ ᱵᱟᱝᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱟᱡ ᱮᱢ ᱮ ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱦᱟᱛᱟᱣᱮᱜ ᱟᱭ ᱟᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱥᱩᱫᱩ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹᱭᱮᱜ ᱟᱭ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱟᱡ ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣᱮᱜ ᱟᱭ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱡ ᱮᱢ ᱮ ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱯᱚᱨᱮ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹᱭᱟᱭ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱛᱮ ᱮᱢ ᱮ ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱜ ᱢᱟᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹᱭᱟᱭ ᱵᱮᱥᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱵᱟ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱦᱟᱡᱽᱡᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱭ ᱟᱭᱟᱜ ᱢᱚᱛᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱥᱤᱠᱠᱷᱤᱛ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭᱟ
0: ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱱᱩᱭ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱳᱭ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱟ ᱯᱨᱚᱛᱷᱟᱜᱚᱛ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱟ ᱥᱮ ᱢᱟᱱᱚᱥᱤᱠ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱟ
1: ᱢᱟᱱᱚᱥᱤᱠ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱱᱟ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱠᱟᱹᱢᱤᱛᱮ ᱵᱟᱭ ᱞᱟᱜᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹᱛᱮ ᱟᱡᱜᱮ ᱫᱚᱢᱮ ᱢᱚᱥᱛᱤ ᱟᱭ ᱫᱚᱢᱮ ᱢᱚᱡᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ 10-15 ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟᱴᱩᱠᱩ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱭ ᱮᱢ ᱟᱭ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱯᱨᱚᱠᱨᱤᱛ ᱵᱚᱲᱚ ᱞᱳᱠ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱡ ᱴᱷᱮᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱭ ᱩᱫᱟᱨ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱛᱚᱵᱮ ᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱮᱵᱚᱝ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱦᱚᱲᱮ ᱞᱟᱹᱭᱮᱜ ᱟᱭ
0: ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱥᱤᱠᱠᱷᱤᱛ ᱥᱮ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱥᱮᱫ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛᱮ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱦᱚᱸᱭ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱠᱚᱭ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱟᱹᱨᱩᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱚᱲᱚᱭ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱜᱚᱲᱚᱭ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱟᱭᱟᱜ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱟᱜᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱮᱜ ᱟᱭ ᱮᱵᱚᱝ ᱚᱱᱟ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱯᱚᱨᱮᱛᱮ ᱥᱤᱠᱨᱤᱛᱤ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱜ ᱟᱭ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ

ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱮᱭᱟᱵᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱭᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱥᱟᱦᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱭᱟ

0: ᱡᱮ ᱵᱩᱫᱷᱟᱹᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱦᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱯᱨᱚᱥᱱᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱤᱧ ᱧᱟᱢᱟ? ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱯᱟᱸᱡᱟᱛᱮ ᱥᱟᱦᱟᱡᱡᱚ ᱢᱮᱭᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱥᱚᱢᱯᱚᱨᱠᱚᱛᱮ ᱫᱷᱟᱨᱚᱱᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱛᱮᱜᱮ, ᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱥᱱᱚ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱝᱥᱠᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱠᱟ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ। ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱰᱟᱹᱱ, ᱰᱟᱹᱱ ᱵᱤᱥᱚᱭᱛᱮ ᱡᱮ ᱥᱚᱝᱥᱠᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱜᱽᱜᱚᱛᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱜᱽᱜᱚᱛᱟ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ।
1: ᱟᱢ ᱠᱤ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱣᱱᱟ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱸᱫᱷᱟᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱢ ᱰᱟᱹᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ, ᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱯᱩᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ,
0: ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ
1: ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱵᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱣᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ?
0: ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ। ᱟᱵᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱤᱞᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱟᱠᱟᱵᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽᱫᱷᱮᱛᱮ, ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱱᱤᱥᱪᱚᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। ᱟᱨ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱢᱟᱱᱩᱥᱟᱜ ᱡᱤᱣᱤ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱨᱮ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ, ᱢᱟᱱᱩᱥ ᱜᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱵᱚᱲᱚ ᱥᱚᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ। ᱥᱩᱛᱚᱨᱟᱝ ᱟᱵᱚ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱢᱟᱱᱩᱥ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱚᱛᱛᱟᱪᱟᱨ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ।
1: ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ, ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱸᱫᱷᱟᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱵᱚᱱ
0: ᱫᱩᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ,
1: ᱥᱟᱦᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ,
0: ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ,
1: ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ, ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜᱼᱟ, ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲᱟᱜ, ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱠᱚᱢ ᱤᱫᱤᱜᱼᱟ। ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨ ᱥᱚᱨᱮᱱ, ᱟᱵᱚᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱱ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱰᱟᱦᱟᱨ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱨᱤᱦᱤᱴ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ,
0: ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱱ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱚᱯᱮᱠᱠᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱳᱨ ᱜᱚᱞᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ।
1: ᱢᱟᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱨᱮ, ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱨᱮ, ᱥᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱨᱮ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱮᱦᱮᱫ ᱨᱩᱴ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟ?
0: ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱢᱟᱱᱚᱥᱤᱠ ᱥᱚᱠᱛᱤ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱯᱚᱨᱤᱥᱨᱚᱢ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱯᱚᱨᱤᱥᱨᱚᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱠᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱜᱟᱭᱰᱮᱱᱥ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱥᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱚᱠᱟ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱥᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱦᱚᱨ ᱫᱮᱠᱷᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱨᱛᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱦᱚᱨᱛᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱯᱮᱭᱟ ᱯᱩᱱᱭᱟ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱯᱩᱱᱭᱟ ᱨᱟᱥᱛᱟᱨᱮ ᱟᱢ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱤᱧ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟᱹᱧ, ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱮᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱨᱤᱥᱛᱷᱤᱛᱤᱨᱮᱢ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ?
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ?
0: ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱩᱫᱤ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱵᱟᱭᱨᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱯᱨᱚᱛᱤ ᱵᱟᱭᱨᱮ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱛᱷᱟᱨᱛᱷᱚ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ, ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱᱮᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱢ, ᱚᱠᱚᱭ ᱵᱚᱱᱫᱷᱩ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱮᱢ ᱢᱮᱥᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱢ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱭ,
1: ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱯᱨᱚᱛᱷᱟ ᱠᱚᱛᱚ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ,
0: ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱠᱚᱭ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱨ ᱛᱮᱠᱚ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱤᱫᱤ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱠᱚ, ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱨᱚ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱥᱩᱫᱷᱩ ᱯᱨᱚᱛᱷᱟᱜᱚᱛᱚ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱡᱮ ᱫᱚᱢᱮ ᱮᱢᱮ ᱵᱤᱭᱮ ᱰᱤᱜᱨᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟᱹᱧ ᱛᱚᱵᱮ ᱟᱱᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱹᱧ, ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱼᱟ, ᱟᱢ ᱚᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ,
1: ᱪᱟᱦᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱥᱟᱭᱠᱮᱞ ᱨᱤᱯᱮᱭᱟᱨᱤᱝ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ,
0: ᱮᱠᱫᱚᱢ
1: ᱡᱮᱠᱳᱱᱳ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ,
0: ᱦᱳᱭ ᱦᱳᱭ, ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱨᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ, ᱚᱱᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱚᱱ ᱫᱤᱭᱮ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱛᱮ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱮᱢ ᱠᱚᱨᱟᱣ, ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱢᱟᱡᱮᱢ ᱩᱯᱚᱠᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ, ᱱᱤᱡᱮ ᱦᱚᱸᱢ ᱩᱯᱚᱠᱟᱨᱚᱜᱼᱟ।
1: ᱡᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱮᱫᱟ, ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱜᱮ, ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱢᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱯᱟᱞᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱚ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ, ᱛᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱥᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ, ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ?
0: ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱢᱤᱫᱴᱤᱱ ᱥᱮᱬᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱧᱟᱢᱟᱢ ᱡᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱤᱱ ᱥᱚᱦᱚᱡᱽ ᱯᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱵᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱮᱜᱼᱟ ᱵᱚᱱ, ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱮᱜᱼᱟ ᱵᱚᱱ, ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱮᱜᱼᱟ, ᱢᱤᱫᱴᱤᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟᱵᱚᱱ, ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱥᱟ ᱵᱚᱱ ᱜᱮᱫ ᱠᱮᱭᱟ ᱵᱚᱱ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱫᱤᱨᱜᱷᱚ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱠᱟᱴᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱬᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱ, ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱧᱮᱞ ᱧᱮᱞ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱥᱮᱬᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱ, ᱢᱤᱫ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱰᱟᱹᱝᱨᱤ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜ ᱟᱠᱚ ᱞᱟᱝᱜᱚᱞ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ, ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱴᱨᱟᱠᱴᱚᱨ, ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱮᱜ ᱟᱵᱚᱱ ᱚᱱᱠᱟ